Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Прикамье, 6 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

не забыть, был я горд.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска.

Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, 7 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM.
2: Давай раз и навсегда.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны. Человеческие возможности действительно безграничны. Вы в этом убедитесь. Тельцы. Не позволяйте себе лишний раз лениться. Близнецы. Не стесняйтесь своих меркантильных желаний. Это нормально. Раки. Купите себе что-нибудь и порадуйте себя. Львы. Проведите день на свежем воздухе. Это то, что вам сейчас нужно. Девы. Прекрасное настроение вам подарят друзья. Весы. Оглянитесь по сторонам. Кому-то необходимо ваше внимание. Скорпионы. Предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями. Стрельцы. Посвятите день себе, иногда можно побыть эгоистом. Козероги. С чистой совестью дайте себе полениться. Водолеи. Будьте выше некоторых вещей, не портите себе настроение. Рыбы. Удивительный день, вы чуть позже поймете почему. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Нам 10 лет.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 21 июня, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов, вечером до 17.
0: Ты на любимой волне. Соль.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В эпицентре хорошего настроения.

0: звезды. Астропрогноз на Соль ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье, в студии Антон Попов. Овны. Человеческие возможности действительно безграничны. Вы в этом убедитесь. Тельцы. Не позволяйте себе лишний раз виниться. Близнецы. Не стесняйтесь своих меркантильных желаний. Это нормально. Раки. Купите себе что-нибудь и порадуйте себя. Львы. Проведите день на свежем воздухе. Это то, что вам сейчас нужно. Девы. Прекрасное настроение вам подарят друзья. Весы. Оглянитесь по сторонам. Кому-то необходимо ваше внимание. Скорпионы. Предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями. Стрельцы. Посвятите день себе, иногда можно побыть эгоистом. Козероги. С чистой совестью дайте себе полениться. Водолеи. Будьте выше некоторых вещей, не портите себе настроение. Рыбы. Удивительный день, вы чуть позже поймете почему. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль ФМ. Соленое лето на

0: Нам 10 лет. Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 21 июня, всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.
2: Экскурс.

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: 9 часов утра в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Sol FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Sol FM в Google Play. Ты на любимой волне.

0: звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны. Человеческие возможности действительно безграничны. Вы в этом убедитесь. Тельцы. Не позволяйте себе лишний раз лениться. Близнецы. Не стесняйтесь своих меркантильных желаний. Это нормально. Раки. Купите себе что-нибудь и порадуйте себя. Львы. Проведите день на свежем воздухе. Это то, что вам сейчас нужно. Девы. Прекрасное настроение вам подарят друзья. Весы. Оглянитесь по сторонам. Кому-то необходимо ваше внимание. Скорпионы. Предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями. Стрельцы. Посвятите день себе, иногда можно побыть эгоистом. Козероги. С чистой совестью дайте себе полениться. Водолеи. Будьте выше некоторых вещей, не портите себе настроение. Рыбы. Удивительный день, вы чуть позже поймете почему. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Это радио соляной столицы.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 21 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Хорошее только начинается.
5: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
4: Будем жить в центре развитого микрорайона.
5: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
4: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
5: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
6: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
9: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1 для вас.
10: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Нам 10 лет.

Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. 10 лет в эфире.

0: Узнаем, что говорят звезды. Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны. Человеческие возможности действительно безграничны. Вы в этом убедитесь. Тельцы. Не позволяйте себе лишний раз виниться. Близнецы. Не стесняйтесь своих меркантильных желаний. Это нормально. Раки. Купите себе что-нибудь и порадуйте себя. Львы. Проведите день на свежем воздухе. Это то, что вам сейчас нужно. Девы. Прекрасное настроение вам подарят друзья. Весы. Оглянитесь по сторонам. Кому-то необходимо ваше внимание. Скорпионы. Предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями. Стрельцы. Посвятите день себе, иногда можно побыть эгоистом. Козероги. С чистой совестью дайте себе полениться. Водолеи. Будьте выше некоторых вещей, не портите себе настроение. Рыбы. Удивительный день, вы чуть позже поймете почему. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ. Соль.ФМ. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Воскресенье, 21 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль-ФМ.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: Хорошее только начинается.
6: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
5: Будем жить в центре развитого микрорайона.
6: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
5: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
6: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
7: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
3: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-400-29-400-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации правил акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

меня замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, да и я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю

0: Знаешь, что говорят звезды? Астропрогноз на Соль.ФМ.
1: С гороскопом на воскресенье в студии Антон Попов. Овны. Человеческие возможности действительно безграничны. Вы в этом убедитесь. Тельцы. Не позволяйте себе лишний раз виниться. Близнецы. Не стесняйтесь своих меркантильных желаний. Это нормально. Раки. Купите себе что-нибудь и порадуйте себя. Львы. Проведите день на свежем воздухе. Это то, что вам сейчас нужно. Девы. Прекрасное настроение вам подарят друзья. Весы. Оглянитесь по сторонам. Кому-то необходимо ваше внимание. Скорпионы. Предстоит проявить душевную стойкость в борьбе с искушениями. Стрельцы. Посвятите день себе, иногда можно побыть эгоистом. Козероги. С чистой совестью дайте себе полениться. Водолеи. Будьте выше некоторых вещей, не портите себе настроение. Рыбы. Удивительный день, вы чуть позже поймете почему. И помните, звезды лишь подсказывают. Судьбу же вы вершите сами. Всего вам доброго.
0: Астропрогноз на Соль.ФМ.

0: Соль FM. Погода.
1: Воскресенье, 21 июня. Всем доброго утра. Сегодня в Пермском крае ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Днем до 20-22 градусов, вечером до 17.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.
4: 10 авто в ряд в «Сатурне» стоят. Одно купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
5: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: Все сложится с новым Теннет Т4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Теннет Т4L, комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Соленое радио. Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и интересные новости в эфире радио Салифэм. У микрофона Александр Соловьев. Оториноларинголог и фониатр Дарья Харина рассказала Linti.ru, как можно уменьшить храп. Врач советует начать с простого – наладить режим сна, отказаться от алкоголя и курения и чаще спать на боку. Она подчеркивает, что лишний вес тоже играет роль. Жировые отложения сужают дыхательные пути, поэтому снижение массы тела хотя бы на 10% может заметно уменьшить храп. Помогают и ежедневные аэробные нагрузки – ходьба, бег, плавание или велосипед. Такая активность укрепляет дыхательную мускулатуру и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Если же храп связан с воспалением носоглотки, искривлением перегородки или неправильным положением нижней челюсти, Харина рекомендует обратиться к профильным специалистам – лору или стоматологу, чтобы исключить медицинские причины и подобрать правильную стратегию. Житель Калининградской области Дмитрий во время прогулки по Балтийской косе нашел в песке старую бутылку с пожелтевшим письмом на польском языке. Внутри была просьба ответить по указанному адресу. С помощью друга поляка Дмитрий разыскал отправителей, и спустя время ему позвонила Марта, одна из авторов послания. Оказалось, письмо написала компания детей в новогоднюю ночь с 99 на 2000 год, когда они отдыхали на побережье Польши и бросили бутылку в море ради забавы. Теперь Марта и Дмитрий общаются онлайн, обменялись старыми фотографиями и планируют личную встречу. История заинтересовала польские СМИ, а сам Дмитрий собирается продолжить традицию и отправить собственное письмо в бутылке вместе с детьми новой знакомой. Маленькое приключение, которое неожиданно связало людей через годы и море. Швейцарец Мэрен Гадими 12 лет назад променял Европу на Сибирь ради любви к девушке из Иркутска. Об этом он рассказал КП «Иркутск». Переезд оказался настоящим испытанием. Мэрен ожидал вечной зимы и взял с собой только теплые вещи. А позже удивился, что летом в Иркутске бывает под 40 градусов. Главным вызовом стал язык. Не зная по-русски ни слова, он экстренно выучил алфавит и полностью погрузился в русскоязычную среду. Русская свадьба тоже стала открытием. Вместо европейской сдержанности – танцы, шум и традиции. К русской кухне Мэрен относится избирательно. Любит плов, пельмени и винегрет, но категорически не принимает холодец. Сегодня он креативный директор собственного агентства, воспитывает с женой 10-летнюю дочь и признается, что возвращаться в Швейцарию не собирается. Сибирь стала его домом и частью его новой жизни. Команда «Радио Салифэм» желает вам только хороших новостей. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Полдень в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

а рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль FM — первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market и будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Соль FM. Из Соликамска с любовью.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Хорошее только начинается.
3: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
3: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
3: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
4: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.

0: тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: Поработали!

0: иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Только самые интересные новости на эти выходные. У микрофона Александр Соловьев. Врач Ариэль Нуньес предупредила, что привычка принимать горячий душ может быть опасной для здоровья. По ее словам, высокая температура пересушивает кожу и провоцирует обострение дерматита и аллергии. Горячая вода усиливает выработку кожного сала на голове, а кончики волос, наоборот, делает сухими. Есть и системные последствия. Расширение сосудов может привести к падению давления, вызывая головокружение и слабость. Среди других эффектов Нуньес отмечает зуд по всему телу, повреждение естественного кожного барьера и дискомфорт в дыхательных путях из-за большого количества пара. Специалисты напоминают, чтобы избежать проблем, важно выбирать комфортную температуру воды и следить за здоровьем кожи. Ученые прогнозируют, что к 2045 году Владивосток может превратиться в новую Хургаду. Об этом сообщает телеграм-канал Шот. По их данным, изменение климата уже заметно. За последние 60 лет средняя температура в городе выросла на 1.5 градуса. Летом вода в бухтах прогревается до 23-25 градусов, как в Анапе или Сочи. А в начале октября в заливе Петра Великого фиксируют аномально теплую воду. В Институте мирового океана Дальневосточного федерального университета считают, что через 15-20 лет Владивосток и все Приморье могут стать крупными курортами, сопоставимыми с Хургадой или Шарм-эш-Шейхом. Теплое море, мягкий климат и уникальная природа способны превратить регион в одно из главных туристических направлений России. Сомнолог Роман Бузунов опроверг популярный миф о том, что засыпать нужно строго до полуночи. В беседе с aif.ru он объяснил, что сон состоит из разных фаз, и они просто смещаются, если человек ложится позже. Глубокий сон чаще приходится на первую половину ночи, а фаза быстрого сна, отвечающая за память и обработку информации, активнее во второй. Поэтому таблицам о полезном сне до полуночи верить не стоит. Бузунов напомнил, что на засыпание сильно влияет свет. Яркие лампы вечером задерживают выработку мелатонина. Но циркадные ритмы можно перестроить. Организм адаптируется к стабильному графику, даже если он сдвинут. Главное условие хорошего самочувствия – регулярность режима и достаточная длительность сна. Взрослым обычно нужно 7-8 часов, но потребность индивидуальна. Нарушение режима и хронический недосып могут привести к бессоннице, поэтому важно устранять причину, а не ориентироваться на идеальное время отхода ко сну. Крепкого здоровья и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. «13:00» в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: эфире. Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: You shot me so damn good, boom, boom. You shot me, then you pop, and I'm like, damn, yeah, boom, boom. I feel the satisfaction in your eyes, boom, boom, boom. I love you and I trusted you so well, so why, oh, why, oh, why?
3: Baby, I see what's on your mind, I see.

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс.
3: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
4: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно, до 30 июня 2026 года.
5: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении, трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8 34 253 420 29 420 29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Р Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Р Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
8: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-9000-364 от 12 августа 2011 года.
9: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе Космонавтов 328/1. «Восток Моторс».
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, срок вести порядки получения в отделе продаж.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8 34 253 344 11.
11: Соль ФМ. 10 лет в эфире.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и интересные новости в эфире Радио Салют. У микрофона Александр Соловьев. Оториноларинголог и фониатр Дарья Харина рассказала Linti.ru, как можно уменьшить храп. Врач советует начать с простого – наладить режим сна, отказаться от алкоголя и курения и чаще спать на боку. Она подчеркивает, что лишний вес тоже играет роль. Жировые отложения сужают дыхательные пути, поэтому снижение массы тела хотя бы на 10% может заметно уменьшить храп. Помогают и ежедневные аэробные нагрузки – ходьба, бег, плавание или велосипед. Такая активность укрепляет дыхательную мускулатуру и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Если же храп связан с воспалением носоглотки, искривлением перегородки или неправильным положением нижней челюсти, Харина рекомендует обратиться к профильным специалистам – лору или стоматологу, чтобы исключить медицинские причины и подобрать правильную стратегию. Житель Калининградской области Дмитрий во время прогулки по Балтийской косе нашел в песке старую бутылку с пожелтевшим письмом на польском языке. Внутри была просьба ответить по указанному адресу. С помощью друга поляка Дмитрий разыскал отправителей, и спустя время ему позвонила Марта, одна из авторов послания. Оказалось, письмо написала компания детей в новогоднюю ночь с 99 на 2000 год, когда они отдыхали на побережье Польши и бросили бутылку в море ради забавы. Теперь Марта и Дмитрий общаются онлайн, обменялись старыми фотографиями и планируют личную встречу. История заинтересовала польские СМИ, а сам Дмитрий собирается продолжить традицию и отправить собственное письмо в бутылке вместе с детьми новой знакомой. Маленькое приключение, которое неожиданно связало людей через годы и море. Швейцарец Мэрен Гадими 12 лет назад променял Европу на Сибирь ради любви к девушке из Иркутска. Об этом он рассказал КП «Иркутск». Переезд оказался настоящим испытанием. Мэрен ожидал вечной зимы и взял с собой только теплые вещи. А позже удивился, что летом в Иркутске бывает под 40 градусов. Главным вызовом стал язык. Не зная по-русски ни слова, он экстренно выучил алфавит и полностью погрузился в русскоязычную среду. Русская свадьба тоже стала открытием. Вместо европейской сдержанности – танцы, шум и традиции. К русской кухне Мэрен относится избирательно. Любит плов, пельмени и винегрет, но категорически не принимает холодец. Сегодня он креативный директор собственного агентства, воспитывает с женой 10-летнюю дочь и признается, что возвращаться в Швейцарию не собирается. Сибирь стала его домом и частью его новой жизни. Команда «Радио Салют FM» желает вам только хороших новостей. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 2 часа дня.

попала в чарты. Музыка, которую выбирают, покупают и скачивают. Которую делают самые классные музыканты из

0: Всем привет, вы слушаете Дэнс Вершину, микрофона диджей Ромаха. Мы в полной мере готовы проводить расстановку треков. Уже не терпится узнать, кто же станет лидером нашей станции на этой неделе. Но прежде вспомним, как расположились треки ранее.
1: Это Дэнс Вершина.
2: Третье место.
3: Ever since you left me, more money, more cars, more hoes, more shows. Ever since you left me.
0: На третьей строчке French Montana, Ever since you left me.
2: Второе место.
0: На втором месте Алок и Халид, Dive Into Me.
2: Первое место.
0: Хитом недели стал Алан Уокер «Broken Strings». Сегодня точно все изменится, новые позиции, новая расстановка и, конечно же, новинка чарта. Все это будет в рамках этого часа, но начнем с того, кто покидает дэнс-вершину. Сегодня прощаемся с ребятами из Франции, дуэт Offenbach и трек «Miles Away» покидает.

0: На 19-й строчке сегодня Кункс и Зафилиус Лондон с треком Galaxy. За неделю песня потеряла сразу 3 позиции и продолжает движение вниз по рейтингу, а следом в Индиях Чо и Мод с треком Шаде. Завирусившийся в интернете трек опускается всего на одну ступеньку, но остается среди самых популярных русскоязычных релизов чарта.
1: Весь город на

16 место занимает Богдан Медведев с треком Broken Heart. Для артиста это уже четвертая неделя в чарте, а сам трек на этой неделе прибавляет одну позицию. Одна позиция – тоже хороший результат. Обычно такие треки и становятся в итоге лидерами. Желаем Богдану первой строчки как можно быстрее, а дальше Калюм Скотт и Лёни с песней Stay. После 11 недели в рейтинге композиция опускается еще на две строчки и занимает 16 место.

0: На 15-й позиции сегодня дебютирует «Моя Мишель» с треком «На малиновой луне». Как говорила Таня Ткачук, лидер группы, название группы ей показалось идеально сочетающимся. Мягкое, красивое и запоминающееся, ведь была права. «Моя Мишель» на слуху у абсолютного большинства и не только по названию, но и треком. А следующую строчку занимает «Two Colors» с песней «Remind Me to Forget». Трек проводит в рейтинге уже 15-ю неделю подряд.
1: Весь город на одной волне.

14 недель в чарте композиция теряет сразу 3 позиции. А дальше Алекс Уоррен с треком Fever Dream. Один из самых заметных подъемов недели, плюс 3 ступеньки и уже 12 место.

На 12-й строчке Алекс Уоррен и Fever Dream. Кстати, за последний год Алекс Уоррен превратился из интернет-креатора в одного из самых быстрорастущих поп-артистов. Ну а заслуга в этом, конечно, в той музыке, которую Алекс транслирует в массы. А сейчас BTS с треком Swim. На этой неделе песня сохраняет 11-ю позицию и остается во второй половине чарта.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Восьмое место занимает Fast Boy с песней This Feeling. Трек теряет одну позицию, но остается в первой половине лучших. А выше расположился Ваня Дмитриенко с композицией «Ртуть». Песня поднимается еще на одну ступеньку и занимает седьмое место.
1: Седьмое место. А я житель...

0: Реклама на Соль-ФМ. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
3: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
4: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
5: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
6: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-400-29-400-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: Хорошее только начинается.
8: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
7: Будем жить в центре развитого микрорайона.
8: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
7: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
8: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
9: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Все сложится. С новым Теннет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4Л. От 2 159 000 рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1.
11: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11. В эпицентре

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Только самые интересные новости на эти выходные. У микрофона Александр Соловьев. Врач Ариэль Нуньес предупредила, что привычка принимать горячий душ может быть опасной для здоровья. По ее словам, высокая температура пересушивает кожу и провоцирует обострение дерматита и аллергии. Горячая вода усиливает выработку кожного сала на голове, а кончики волос, наоборот, делает сухими. Есть и системные последствия. Расширение сосудов может привести к падению давления, вызывая головокружение и слабость. Среди других эффектов Нуньес отмечает зуд по всему телу, повреждение естественного кожного барьера и дискомфорт в дыхательных путях из-за большого количества пара. Специалисты напоминают, чтобы избежать проблем, важно выбирать комфортную температуру воды и следить за здоровьем кожи. Ученые прогнозируют, что к 2045 году Владивосток может превратиться в новую Хургаду. Об этом сообщает телеграм-канал Шот. По их данным, изменение климата уже заметно. За последние 60 лет средняя температура в городе выросла на 1.5 градуса. Летом вода в бухтах прогревается до 23-25 градусов, как в Анапе или Сочи. А в начале октября в заливе Петра Великого фиксируют аномально теплую воду. В Институте мирового океана Дальневосточного федерального университета считают, что через 15-20 лет Владивосток и все Приморье могут стать крупными курортами, сопоставимыми с Хургадой или Шарм-эш-Шейхом. Теплое море, мягкий климат и уникальная природа способны превратить регион в одно из главных туристических направлений России. Сомнолог Роман Бузунов опроверг популярный миф о том, что засыпать нужно строго до полуночи. В беседе с aif.ru он объяснил, что сон состоит из разных фаз, и они просто смещаются, если человек ложится позже. Глубокий сон чаще приходится на первую половину ночи, а фаза быстрого сна, отвечающая за память и обработку информации, активнее во второй. Поэтому таблицам о полезном сне до полуночи верить не стоит. Бузунов напомнил, что на засыпание сильно влияет свет. Яркие лампы вечером задерживают выработку мелатонина. Но циркадные ритмы можно перестроить. Организм адаптируется к стабильному графику, даже если он сдвинут. Главное условие хорошего самочувствия – регулярность режима и достаточная длительность сна. Взрослым обычно нужно 7-8 часов, но потребность индивидуальна. Нарушение режима и хронический недосып могут привести к бессоннице, поэтому важно устранять причину, а не ориентироваться на идеальное время отхода ко сну. Крепкого здоровья и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. В Прикамье. В ритме города.
2: Шестое место.

0: Пятую строчку занимает French Montana с треком Ever Since You Left Me. После нескольких недель в числе лидеров композиция теряет еще две позиции, а дальше Alan Walker и Broken Strands. Несмотря на снижение на три строчки, трек остается одним из главных электронных хитов недели.
1: Четвертое место.

Тройку лидеров открывает Bruno Mars, песня «I Just Mind». На этой неделе композиция прибавляет 2 позиции и возвращается в тройку лучших. Не отпускает Bruno лидирующей позиции. Ну и этому есть объяснение. Исполнитель на сцене 37 лет. Знает и чувствует настроение аудитории. Следующий исполнитель точно рос на треках Марса, ведь ему всего 34 года. Сегодня на втором месте Тедди Свимс с треком «Mr. Know It All».

На второй строчке Тедди Свимс и Мистер Ноу Ит Олл, один из самых мощных рывков недели. Но лидер сегодня другой. Алла Кахалит с треком Dive Into Me поднимается сразу на 3 позиции и впервые становится номером 1 нашего чарта. Путь в 7 недель преодолела работа, и вот она на вершине. Мы же с вами услышимся всего через неделю. Ну а с вами был диджей Ромаха. Всем солнечного лета, удачи и пока.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
3: Соль FM.
0: Соленое лето на

0: Реклама на Соль-ФМ. Только в июне в «Автомастергаз» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастергаз». Меняй бензин на газ.
1: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
3: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
4: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.

0: 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эра Авто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми Сатурн Эра Авто. Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
2: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
3: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и интересные новости в эфире Радио Салют. У микрофона Александр Соловьев. Оториноларинголог и фониатор Дарья Харина рассказала Ленте.ру, как можно уменьшить храп. Врач советует начать с простого – наладить режим сна, отказаться от алкоголя и курения и чаще спать на боку. Она подчеркивает, что лишний вес тоже играет роль. Жировые отложения сужают дыхательные пути, поэтому снижение массы тела хотя бы на 10% может заметно уменьшить храп. Помогают и ежедневные аэробные нагрузки – ходьба, бег, плавание или велосипед. Такая активность укрепляет дыхательную мускулатуру и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Если же храп связан с воспалением носоглотки, искривлением перегородки или неправильным положением нижней челюсти, Харина рекомендует обратиться к профильным специалистам – лору или стоматологу, чтобы исключить медицинские причины и подобрать правильную стратегию. Житель Калининградской области Дмитрий во время прогулки по Балтийской косе нашел в песке старую бутылку с пожелтевшим письмом на польском языке. Внутри была просьба ответить по указанному адресу. С помощью друга поляка Дмитрий разыскал отправителей, и спустя время ему позвонила Марта, одна из авторов послания. Оказалось, письмо написала компания детей в новогоднюю ночь с 99 на 2000 год, когда они отдыхали на побережье Польши и бросили бутылку в море ради забавы. Теперь Марта и Дмитрий общаются онлайн, обменялись старыми фотографиями и планируют личную встречу. История заинтересовала польские СМИ, а сам Дмитрий собирается продолжить традицию и отправить собственное письмо в бутылке вместе с детьми новой знакомой. Маленькое приключение, которое неожиданно связало людей через годы и море. Швейцарец Мэрен Гадими 12 лет назад променял Европу на Сибирь ради любви к девушке из Иркутска. Об этом он рассказал КП «Иркутск». Переезд оказался настоящим испытанием. Мэрен ожидал вечной зимы и взял с собой только теплые вещи. А позже удивился, что летом в Иркутске бывает под 40 градусов. Главным вызовом стал язык. Не зная по-русски ни слова, он экстренно выучил алфавит и полностью погрузился в русскоязычную среду. Русская свадьба тоже стала открытием. Вместо европейской сдержанности – танцы, шум и традиции. К русской кухне Мэрен относится избирательно. Любит плов, пельмени и винегрет, но категорически не принимает холодец. Сегодня он креативный директор собственного агентства, воспитывает с женой 10-летнюю дочь и признается, что возвращаться в Швейцарию не собирается. Сибирь стала его домом и частью его новой жизни. Команда «Радио Салют» желает вам только хороших новостей. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех.
2: «16 часов. В Прикамье.
3: В ритме города. Соль-ФМ.
2: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

0: Реклама на Соль-ФМ.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми «Сатурн Эравто». Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые Амода и Джайку у официального дилера в Перми «Сатурн Эравто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
4: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций. Номер 4110559000364 от 12 августа 2011 года.
6: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса. Стипендию до 50 тысяч рублей. Ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес – село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Хорошее только начинается.
9: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме начала на Гайве.
8: Будем жить в центре развитого микрорайона.
9: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
8: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
9: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
10: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Все сложится. С новым Теннет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4Л. От 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1.
12: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Только самые интересные новости на эти выходные. У микрофона Александр Соловьев. Врач Ариэль Нуньес предупредила, что привычка принимать горячий душ может быть опасной для здоровья. По ее словам, высокая температура пересушивает кожу и провоцирует обострение дерматита и аллергии. Горячая вода усиливает выработку кожного сала на голове, а кончики волос, наоборот, делает сухими. Есть и системные последствия. Расширение сосудов может привести к падению давления, вызывая головокружение и слабость. Среди других эффектов Нуньес отмечает зуд по всему телу, повреждение естественного кожного барьера и дискомфорт в дыхательных путях из-за большого количества пара. Специалисты напоминают, чтобы избежать проблем, важно выбирать комфортную температуру воды и следить за здоровьем кожи. Ученые прогнозируют, что к 2045 году Владивосток может превратиться в новую Хургаду. Об этом сообщает телеграм-канал ШОТ. По их данным, изменение климата уже заметно. За последние 60 лет средняя температура в городе выросла на 1.5 градуса. Летом вода в бухтах прогревается до 23-25 градусов, как в Анапе или Сочи. А в начале октября в заливе Петра Великого фиксируют аномально теплую воду. В Институте мирового океана Дальневосточного федерального университета считают, что через 15-20 лет Владивосток и все Приморье могут стать крупными курортами, сопоставимыми с Хургадой или Шарм-эш-Шейхом. Теплое море, мягкий климат и уникальная природа способны превратить регион в одно из главных туристических направлений России. Сомнолог Роман Бузунов опроверг популярный миф о том, что засыпать нужно строго до полуночи. В беседе с aif.ru он объяснил, что сон состоит из разных фаз, и они просто смещаются, если человек ложится позже. Глубокий сон чаще приходится на первую половину ночи, а фаза быстрого сна, отвечающая за память и обработку информации, активнее во второй. Поэтому таблицам о полезном сне до полуночи верить не стоит. Бузунов напомнил, что на засыпание сильно влияет свет. Яркие лампы вечером задерживают выработку мелатонина. Но циркадные ритмы можно перестроить. Организм адаптируется к стабильному графику, даже если он сдвинут. Главное условие хорошего самочувствия – регулярность режима и достаточная длительность сна. Взрослым обычно нужна 7-8 часов, но потребность индивидуальна. Нарушение режима и хронический недосып могут привести к бессоннице, поэтому важно устранять причину, а не ориентироваться на идеальное время отхода ко сну. Крепкого здоровья и полезных новостей желает вам команда «Радио СЛФМ».
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Пять часов вечера. В Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
1: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM. Только в июне. В «Автомастер ГАЗ» выгода 18 тысяч рублей. Установите ГБО на авто и получите диагностику, заправку кондиционера и документы для ГИБДД. Общая сумма выгоды 18 тысяч рублей. Звоните 299-44-44. «Автомастер ГАЗ». Меняй бензин на газ.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы «Теннет» от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В «Экскурс». Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковой 64.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке запросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Внимание выпускников школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 834-253-4200-29-4200-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте. От глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Новости в ритме отдыха. На 5 минут раньше всех.
1: Полезные и интересные новости в эфире Радио Салют. У микрофона Александр Соловьев. Оториноларинголог и фониатор Дарья Харина рассказала Ленте.ру, как можно уменьшить храп. Врач советует начать с простого – наладить режим сна, отказаться от алкоголя и курения и чаще спать на боку. Она подчеркивает, что лишний вес тоже играет роль. Жировые отложения сужают дыхательные пути, поэтому снижение массы тела хотя бы на 10% может заметно уменьшить храп. Помогают и ежедневные аэробные нагрузки – ходьба, бег, плавание или велосипед. Такая активность укрепляет дыхательную мускулатуру и улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Если же храп связан с воспалением носоглотки, искривлением перегородки или неправильным положением нижней челюсти, Харина рекомендует обратиться к профильным специалистам – лору или стоматологу, чтобы исключить медицинские причины и подобрать правильную стратегию. Житель Калининградской области Дмитрий во время прогулки по Балтийской косе нашел в песке старую бутылку с пожелтевшим письмом на польском языке. Внутри была просьба ответить по указанному адресу. С помощью друга поляка Дмитрий разыскал отправителей, и спустя время ему позвонила Марта, одна из авторов послания. Оказалось, письмо написала компания детей в новогоднюю ночь с 99 на 2000 год, когда они отдыхали на побережье Польши и бросили бутылку в море ради забавы. Теперь Марта и Дмитрий общаются онлайн, обменялись старыми фотографиями и планируют личную встречу. История заинтересовала польские СМИ, а сам Дмитрий собирается продолжить традицию и отправить собственное письмо в бутылке вместе с детьми новой знакомой. Маленькое приключение, которое неожиданно связало людей через годы и море. Швейцарец Мэрен Гадими 12 лет назад променял Европу на Сибирь ради любви к девушке из Иркутска. Об этом он рассказал КП «Иркутск». Переезд оказался настоящим испытанием. Мэрен ожидал вечной зимы и взял с собой только теплые вещи. А позже удивился, что летом в Иркутске бывает под 40 градусов. Главным вызовом стал язык. Не зная по-русски ни слова, он экстренно выучил алфавит и полностью погрузился в русскоязычную среду. Русская свадьба тоже стала открытием. Вместо европейской сдержанности – танцы, шум и традиции. К русской кухне Мэрен относится избирательно. Любит плов, пельмени и винегрет, но категорически не принимает холодец. Сегодня он креативный директор собственного агентства, воспитывает с женой 10-летнюю дочь и признается, что возвращаться в Швейцарию не собирается. Сибирь стала его домом и частью его новой жизни. Команда «Радио Салют FM» желает вам только хороших новостей. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме отдыха. Каждый час на 5 минут раньше всех. Прикамье 18.00. Прямо сейчас ты услышишь

Живи со вкусом. Соль FM. 10 лет в эфире.

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Весь город на одной волне.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: вкусом. Живи со вкусом. Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Теннет от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
4: Экскурс. Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
5: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 411-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
6: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эрафта». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми «Сатурн Эрафта». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
7: Структурное подразделение Московского финансово-юридического университета в городе Соликамске объявляет набор по программам высшего и среднего профессионального образования по заочной форме обучения. У нас вы сможете получить образование более чем по 20 специальностям, среди которых юриспруденция, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, правовое обеспечение национальной безопасности, таможенное дело, землеустройство и кадастры и другие. Наш адрес: село Тахтуево, улица Молодежная, дом 5, телефон 7-29-29.
8: Внимание, выпускники школ и техникумов. Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
9: Хорошее только начинается.
10: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
9: Будем жить в центре развитого микрорайона.
10: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
9: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
10: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
11: Застройщик ОСЗ «Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Все сложится. С новым Теннет Т4Л. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Теннет Т4Л от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс на шоссе Космонавтов 328/1.
13: Цена действительно на модель Теннет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8-342-205-51-87.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 8-34-253-344-11.

часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль FM.
2: Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
3: Экскурс.
2: Хорошее только начинается.
4: Звоним застройщику «Оникс». Там в июне выгодные условия на все квартиры для семей с детьми в доме «Начало» на Гайве.
2: Будем жить в центре развитого микрорайона.
4: Парк, стадион, бассейн – все рядом.
2: А в доме – двор без машин, детские площадки, места для отдыха, парадный вход, колясочные и кладовые.
4: Уютный семейный дом, как мы мечтали. Записывай 239-38.
5: Застройщик ООО «СЗ Спецтехсервис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 1000 рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получите оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: Внимание выпускников школ и техникумов! Поступайте в вузы России по направлениям химическая технология и управление качеством. Получайте дополнительные баллы при поступлении. Трудоустройство с первого курса, стипендию до 50 тысяч рублей, ежемесячные выплаты на интернет, общежитие и транспортную карту. Обращайтесь в отдел кадров Соликамского завода «Урал». Звоните 8-34-253-420-29-420-29. Сделайте шаг к успешной карьере, научному открытию и руководящей должности.
4: Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым – обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера «Амода» и «Джайку» в Перми – «Сатурн Эр Авто». Никакой дачной тряски, полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль, рассада, доедет свежий. Спешите на Спешилова 104А. Новые «Амода» и «Джайку» у официального дилера в Перми – «Сатурн Эр Авто». Звоните 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное – с комфортом.
5: «Восток Моторс» дарит призы. Покупайте «Теннет» или «Черри» до 30 июня и выигрывайте от глэмпинга и сертификата на «Озон» до путешествия, мебели или техники на 600 тысяч рублей. Шоссе космонавтов 328/1. «Восток Моторс». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности об организации, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в отделе продаж.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Нам 10 лет. Твой город, твое радио. Весь город на одной волне. На одной волне.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль FM.
1: Включаю радио Соль FM.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 20-22 градусов тепла.
0: Реклама на Соль-ФМ. Настало время выгодных цен на автомобили. Кроссоверы Tenet от 1 миллиона 519 тысяч рублей. В экскурс. Скидка в день обращения. Приезжайте на Парковый 64.
2: Экскурс. Шашлыки готовы, рассада полита, баня натоплена. Осталось дело за малым. Обновить авто к сезону. Летнее предложение от официального дилера Амода и Джайку в Перми. Сатурн Эравто. Никакой дачной тряски. Полный привод. Хоть по грибы, хоть на речку. Климат-контроль. Рассада. Доедет свежий. Спешите. На Спешилова 104А. Новые Амоды и Джайку у официального дилера в Перми. Сатурн Эравто. Звоните. 250-70-00. Куда едем? На участок, к морю или к теще? Решать вам. Главное, с комфортом.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Эра Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Переходим к бизнес-новостям. Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края предлагает лизинг с господдержкой. Получить оборудование на выгодных условиях и по низким ставкам. Для сельхозпереработчиков специальные льготы. Подробности на сайте mfk59.ru или в офисе Пермь, Ленина 68.
2: Продукт не относится к потребительскому кредитованию. АО «Микрофинансовая компания Пермского края». Регистрационный номер в Государственном реестре микрофинансовых организаций номер 4111-055-900-364 от 12 августа 2011 года.
3: Все сложится. С новым Tenet T4L. Восток Моторс. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Tenet T4L. От 2 159 тысяч рублей. Ждем вас в Восток Моторс. На шоссе космонавтов 328/1. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. 8342-205-5187.
4: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.
5: Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
6: Я твой филяй.

0: Прикамье 21 час.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. В ритме города, в ритме края.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается в основном пасмурная погода, дожди и грозы. Утром до 17 градусов, днем до 20-22 градусов тепла.

10 вечера в Трикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Твой город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио Соляной столицы.
1: Придумал все понарошку.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль-ФМ звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль-ФМ. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье, час ночи.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM. Людиново 105 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.
3: Соль FM.
0: Соленое лето

0: Соль ФМ. 10 лет в эфире.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Сименс.

0: 4 часа ночи в Прикамье.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

город звучит громче. Твоя любимая музыка стала еще ближе. Весь эфир Соль FM теперь в одном приложении. Слушай нас в любой точке мира в идеальном качестве. Передавай приветы в один клик. Читай свежие новости и первым узнавай о наших розыгрышах. Забирай свой максимум интерактива. Ищи Соль FM в Google Play.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.